0: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
3: 6 часов и...

0: Андрей Фан. Рузан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: О, да-да-да, среда на календаре, и 30 сентября уже, первый осенний месяц позади, бабье лето, что-то вообще не очень-то и лето, как нам пообещали, прямо теплые-теплые супердни. Я вчера на двух колесах, на мотоцикле выезжаю, думаю, ща как катну, ну все ж, пообещали-то нам. А кто же, никто не уточнял, что бабье лето будет такое же, как и все наше предыдущее лето. Какой-то дождь непонятный, какой-то, я думаю, ой, ну ладно, ну не очень-то и хотелось, как будто бы. Но, тем не менее, что-то все солнечное сегодня пообещали. Посмотрим, как оно будет продолжаться, по крайней мере. Судя по картинке, которая транслирует мое окно, рассвет уже такой же красивый, как вчера. Ну, по крайней мере, обещает быть. Узнаем через 20 минут примерно. Всем классного дня, всем доброго утра. Рузан, что скажешь? В Италии была? Молодец. Все, в таком составе мы сегодня до 10 утра. Доброе утро.

0: Да. Ну что, надо новостей каких-то навалить.
1: Навалить?
0: Я потому что... Ну, последнее, что из такого... Ой, хорошо, расскажем, давай поговорим про нелегкий труд HR-ов, да? Люди, которые нанимают на работу других людей.
1: Да.
0: Целая профессия сейчас, она уже такая очень распространенная, без HR-а сейчас никуда.
1: Учиться надо на нее вообще-то.
0: Ну, там что-то,
1: не
0: да.
1: просто типа такая, я разбираюсь в людях, возьмите меня. Нет.
0: Ну, там надо шарить не только за людей, так еще и за потребности компании, для которых ты подыскиваешь людей, потому что один HR может работать на несколько, я так понимаю, что компаний, но в целом, так же, как и человек, который увольняет.
1: Ой, это неприятный человек.
0: Есть специальный наемный человек, который качественно увольняет. Ну ладно, не об этом сейчас. Какие хитрости сейчас идут соискатели работы для того, чтобы получить рабочее место, да? Это может быть

0: в наших реалиях, ну, все просто. Значит, есть вакансия, ты пришел, или там, знаешь, как чаще оно бывает, там знакомый ищет себе, говорит, давай, не хочешь пойти?
1: Мне кажется, ты прям, у тебя получится, давай.
0: Да, твое прям вообще.
1: Знаешь, сколько раз мне звонили и говорили, слушай, есть вот чечек. Есть. Вам там подойдет очень.
0: Есть
1: сильно.
0: Чечек и наоборот, да, тоже. Слушай, там есть такая работка, тебе подойдет. Но в корпоративном...
1: А ты бездельничаешь, да?
0: Да, да, да. В корпоративном мире чуть иначе. Значит, рассматривается определенное количество вакансий, да, и так далее. Ну и соискатели работы идут на хитрости. Во-первых, это собеседование совместно с чатом GPT, на котором уже вычисляют тоже HR. Ну, эти же онлайн, они все просто проходят. В начале, поначалу, потому что не будешь там с каждым со всеми встречаться.
1: Ну да.
0: Сначала там какой-то переписка, созвон, онлайн и так далее, и тому подобное.
1: Но CV, да.
0: Ну, это ладно.
1: База.
0: Но, как бы кажется, но
1: у
0: на процессе...
1: У тебя есть CV, Андрей?
0: Есть, конечно.
1: Да, у тебя есть?
0: Да, а у тебя нет CV?
1: Зачем тебе?
0: Ну, когда-то нужно было в какой-то момент.
1: Когда? Лет
0: ты...
1: сколько назад?
0: Да, я давненько его не обновлял.
1: Ну, конечно.
0: Не, ну надо, кажется. Почему? Есть, есть, есть. Ну, а мало ли, какое-то супер предложение в какой-то момент... Да. Короче, они заваливают HR-а другими похожими кандидатами, но немножко хуже. Каким образом? Есть работа, есть вакансия. Значит, соискатель берет и делает свое CV. Ну, немножко, как всегда, приукрашенное, все как надо.
1: Да.
0: Как и мое, да. Что там?
1: Французский, да.
0: Какой я молодец. Французский в начальной стадии.
1: Танцую.
0: Пассажир, да, и все это. И алло, фонданс. Вот это вот я знаю. Да, на этом уровне примерно. Короче, они заваливают HR другими, и как бы на фоне их из всех остальных твоя вакансия, ничего. И ты автоматически проходишь, ну, как бы, следующий тур. Да,
1: то есть такой... фейковыми?
0: Да.
1: А, ну да.
0: Ну, понимаешь, психология как работает.
1: Да, я понимаю.
0: Ты смотришь, у тебя, например, пришло 5 хороших вакансий и 20 бездарностей каких-то, да? Ты смотришь, да куда мне с ними? Ну, вот тебе что... И тут как бы первый из 5, а это может быть твоя вакансия, она хуже, чем 4 все другие. Но ты как на фоне всех остальных 20, статистически, да?
1: Да, я поняла.
0: Выглядишь лучше.
1: И ты можешь попасть хотя бы на
0: Да, хотя бы в этих, среди этих 5. А там дальше уже что-нибудь такие другие хитрости, что-нибудь придумают, может, что и выгорит. Может, как ты харизмы возьмешь, знаешь, как это обычно бывает. Или заниженными...
1: Вы же не видели еще мою харизму, или... ну подождите, говорите
0: заниженными финансовыми требованиями.
1: Да.
0: Так, зачем вы будете переплачивать им, если можно не доплачивать мне. Здрасте, берите меня на работу. Короче, ребят, ну, это же схема может работать во всем остальном. Фейковыми какими-то, ну, например, предложениями. Если тебе там, если ты рассматриваешь несколько вариантов предложений, а этим пользуются, это часто бывает. Ведь мы думаем, что сейчас, боже мой, это же какое, вот какие они хитрецы. Ничего подобного. В маркетинге это классно работает.
1: Издавна. А это работает, если парень хочет.
0: Издавна это работает. Ты знаешь, что ты каждый раз, имея несколько предложений, несколько акций, ты, то есть акция подешевле, самая дешевая, которая ничего... Ну, типа, есть вот три абонемента на что-нибудь, да? Самый дешевый, средний и самый дорогой. Самый дорогой и средний – это самый популярный. Никто не выбирает дешевый.
1: Да.
0: Он просто существует для того, чтобы его не выбирали.
1: Это,
0: он заведомо хуже, отстойнее
1: и немножко... Это же глупо. Я слышала, что это глупо, но мы так делаем.
0: Все так, да, мы все равно выбираем. Мы не выбираем самый дешевый.
1: А если предложение парень девушке хочет сделать, и он такой сначала подсылает какого-нибудь там...
0: Урода?
1: Ну, нет, я не хотела так говорить. А кого-то, ну вот не типаж девушки, давай так, не будем грубыми, да? А потом такой сам выходит.
0: Короче,
1: а теперь,
0: ребят,
1: смотри, я.
0: Да, вроде как бы не ноу-хау, вроде как бы придумали, ну, как бы схема рабочая, но мы иногда не замечаем, когда на нас ее проворачивают. Это ужасно, честно говоря.

0: последнее, ну не последнее время, вот вчера и сегодня пытался пролистывать латвийские новости на предмет причины повышения цен на топливо. Угу. Я просто сейчас не понимаю, мировые новости, что надо смотреть, что произошло
1: куда
0: опять в мире. Что опять кто натворил, что опять у нас цены вскочили. Подскочили на сколько? Я, по моим подсчетам, от 6 до 10 центов на литр. Это просто, ну типа, чего? Почему? За что вчера вдруг? Я такой, а я еще, знаешь, такой думал, ну ладно, заправлю завтра. Такой, здрасте. Что началось? Ну и как бы на фоне всего этого, типа, завтра должен быть новый пониженный акциз, да, и типа цены должны понизиться. То есть реально сейчас произошло то, что произошло, да, то есть повысили цены, чтобы потом понизить, и всем это ок, да. И я, короче, ну ладно, это мое, что-то как-то, я уже загоняюсь, думаю, что, блин, нормально в целом-то? И на фоне поиска новостей, да, ну, может, есть какое-то объяснение, может, кто-то объясняет, что да. случилось, что произошло, почему так? А мне в этот момент, да, предлагаются вот такие новости. В минувшие выходные, среди ночи, сотрудники муниципальной полиции, криминальная новость,
1: да.
0: В Айспуте получили сообщение о сильном шуме. Короче, когда они приехали, там дрался барсук и еж.
1: И они, серьезно?
0: Да, и чтобы... Но полиция такая, окей, мы предотвратим драку.
1: Как?
0: И, короче, они, что-то там территорию не поделили, наверное.
1: Обалдеть.
0: И дрались, и орали.
1: Как орет еж?
0: Скорее всего, матом.
1: Интересно.
0: Наверное. Ах ты, такой-то барсук. Да, ты еж какой-то тоже определенный.
1: Да.
0: Да. Подставьте нужные слова, любые, какие хотите. Ты, значит, такой-то барсук, а ты такой-то еж. И друг на друга в клике. Короче, наша полиция разнимала барсука и ежа. А цены на топливо раз

Все беспокоятся, что было с Ежом и с Барсуком. Арестовали или выписали предупреждение. Не знаю, история умалчивает. Главное, что такие криминальные новости у нас были, а не какие-то другие. Твин Дипломат.

0: тоже нечто очень крутое. Это Jonas Blue. И трек, который называется Girl 2.0. Это новинка. Очень крутая музыка. Через 3 минуты на топ-радио.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Armands Rimi karti, saulespuķa eļļa Floreal, 1 litrs, 1,89 €. Rimi.
2: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
3: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
2: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 €. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.

0: Последний раз слышала о таком человеке, как Стас Борецкий. Если ты знаешь вообще, кто это такой.
1: 10 секунд назад.
0: Ага. Впервые?
1: Ну нет. Кто это? Я не помню, у меня плохая память.
0: Ну загугли, это будет... Короче, это...
1: Наверняка я знаю, кто это.
0: Ну это очень такой большой... лысый, очень странный мужчина в малиновом пиджаке. Обычно он ходил на всех телепроектах. Кто он такой, чем он занимался, никто не знал.
1: А, вот этот вот странный, господи, да.
0: Да, и что он делал, кроме того, что скандалил, ругался и дрался, никто так и не понял, да, ничего. Кто он, что он и чем занимается. Вроде как будто бы
1: написано,
0: по документам певец.
1: Он музыкант, поэт, певец, шоумен, актер.
0: Да, но певец.
1: Ну ладно.
0: Вот очень сомнительный, шоумен, окей. Актер, это да, это неплохо. А какие фильмы, знаешь, Стас Борецкий? Ладно, неважно.
1: Ноль,
0: конечно,
1: ноль,
0: ерунду я спрашиваю,
1: ноль,
0: какую-то
1: да.
0: полную.
1: Почему ты о нем заговорил?
0: Но
1: ранним утром.
0: Потому что ты сейчас прочитал его резюме, что он актер.
1: Да.
0: А я хотел за это пояснить.
1: Ага.
0: Первую свою работу он сразу же. И первую свою актерскую роль он получил именно в американском кинематографе.
1: А в фильме, кстати, ну да, он такой персонаж видный, возможно.
0: В фильме, по сюжету которого четверка мелких бандитов затевает кражу ювелирных драгоценностей, и в один момент все идет не по плану. Что там будет делать Стас Борецкий или какую роль он будет играть, я не знаю, но одну из главных ролей будет играть Джек Грейзер. Это тот человек, я не смотрел фильм «Оно», но вот он вроде бы как звезда фильма «Оно».
1: Окей.
0: Джек Грейзер. Знаешь
1: Окей.
0: такого? Ну, скорее всего, в Голливуде его знают больше, чем Стаса Борецкого. Но
1: да.
0: непонятно. Короче, вот

0: Вот, в принципе, интересно. И все.
1: А вот и все. А вот и посмотрим.
0: В принципе, это, наверное, одно из немногих, что можно сказать про Стаса Борецкого. Все остальное, все, что он делал...
1: Ну, не очень неожиданная новость, Андрей.
0: Все остальное, что он делал, это было весьма непонятно. Ну, будем надеяться, что там он хотя бы пригодится в роли какого-нибудь отвратительного человека. Потому что какой другой...
1: Слушай, ну это внешность такая, может, он какой-то очень добрый. Я просто, ну, мало знаю о нем. Внешне он не добрый.
0: Ну, я видел пару интервью, а каких-то парочку моментов, которые, ну, что-то нет.
1: Слушай, у него фотка есть, где он очень тепло обнимается с этой Ларисой Долиной. Вот смотри. Ну да.
0: Да.
1: Все сходится, как будто бы.
0: Как будто бы, да. Как будто бы. И предлагаю... Как раз после того, когда она отжала квартиру, да, у женщины.

0: тоже. Середина рабочей недели, Рузана. Это среда на календаре. Это важный день. Важный день, потому что мы можем сейчас уверенно сказать, половина рабочей недели позади, а половина еще впереди. В конце рабочей недели что мы делаем? Мы тусим.
1: А в Дели знаешь, что делают?
0: Что?
1: А в Дели знаешь, что делают? Дели. Они устраивают выборы.
0: Интересно, ты перевела
1: собак.
0: Тему.
1: Да.
0: Выборы собак.
1: Да.
0: Выбирают...
1: они выбирали правящую собаку? Толстую собаку города.
0: Я думал, выборы муниципальных.
1: Ну, смотри, все началось как шутка по мотивам американской Fat Bear Week. Не beer, да? Bear.
0: Жирный медведь, я еще не понимаю.
1: Да-да-да. Неделя жирного медведя. Да. Но разрослось до турнира собак.
0: Корректными и неделя не подготовишься к лету медведя вот такого.
1: Да-да, я тоже фальшейминг
0: какой-то начинается.
1: Говорю обычно. Владельцы делали предвыборные плакаты, агитировали за своих кандидатов, люди устраивали кампании в соцсетях и в финал вышли там, в общем...
0: И это будет правящая собака.
1: Самые крутые, да. Ну, да, да, история настолько разлетелась, что сегодня о ней очень много
0: Индии,
1: где пишут. Да. Ну, интересно, да?
0: Ну, подожди, там их едят, нет? Я просто уточняю.
1: Это не
0: или это
1: та
0: в другой
1: страна
0: стране?
1: Чуть-чуть, все, немножко. Ладно. Нет. А в той стране, если ты говоришь про Корею, то там, как вообще-то там запретили уже это все.
0: Слава
1: Богу. Но все мы знаем, да, что эти злачные места где-то, да, ну, как бы... Я не думаю, что нам это интересно, правильно? Мы же не такие.
0: Так, короче, с какой целью ты выбираешь собаку?
1: Непонятно. Она просто главная потом.
0: Просто выставка. А, она главная собака.
1: Она главная, да. Все.
0: Она принимает какие-то важные решения? Или...
1: Я думаю, да, конечно.
0: Или как обычно?
1: Значит, зачем это все?
0: Ты их выбрал, а они потом ничего не решают. Вот это вот. Или ничего не делают. Вот такие выборы. Так это же нормально. Так это везде.
1: Как будто так и надо, да? Видишь, ну вот
0: все
1: срослось.
0: И как бы и люди говорят, ну очередную собаку выбрали, и нормально.
1: Ну везде выборы, и в общем собаки такие, а мы что, чем хуже, да?
0: А кандидаты в Парифме из небезызвестной классики от группы Ленинград. Ладно, спасибо за важную новость.
1: Пожалуйста.
0: За кого?
1: А вот, слушай, если у тебя есть животные?
0: Нет.
1: А, ну ладно тогда.
0: Так, чего вопрос?
1: А все равно, если бы было животное у тебя, какой бы лозунг там ты придумал, да, типа мы там, ну что мы будем?

0: Что? Ну, за собачий корм? Что ты хочешь? Или какие ты хочешь услышать?
1: Я не знаю.
0: Да. Хозяева должны убирать за нами лучше. Или...
1: Нет, они же должны что-то обещать, наоборот.
0: Мы будем обещать каждой собаке по адекватному хозяину. Чем тебе не выбор? Хотя странный выбор.
1: Не, ну подожди, собака что-то должна обещать, нет?
0: Да, собака обещает каждому другой собаке по адекватному хозяину.
1: Все, понимаю.
0: Это абсолютно нереалистичное обещание.
1: Отбор.
0: Но такими они и занимаются на выборах. Это же нормально все, нет? Или я ошибаюсь?
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 10. 10.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер подует слабо, температура воздуха поднимется до плюс 15, плюс 20 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно, значительных осадков не ожидается. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 18 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Да, 30 сентября, ребятки.
3: Сегодня, день мурлыканья и подтягивания. То, чем я занимаюсь уже вот все утро. Но не мурлыкаю, этим занимался мой кот сегодня утром, тоже когда не давал мне спать.
2: Поздравляю тебя и твоего кота.
3: Спасибо.
2: С этим важным.
3: А ты подтягиваться не собираешься?
2: Подтягиваться?
3: Я не подтягиваюсь
2: уже после определенного веса ни разу. Ладно, хорошо, я там потяну сколько-то. Но ты знаешь, что я сыну говорю, мне не верит даже. То есть он мне рассказывает о своих успехах, сколько раз он там подтягивается, сжимается. Это...
3: Раз 50, наверное.
2: Он?
3: Да. Плохо разбираюсь в подтягивании.
2: Но он
3: выглядит очень сильным, что он может.
2: Да-да-да, конечно, он же тренируется постоянно. Mm-hmm. Да, а вот я помню, я не особо профессиональным спортом я никаким не занимался в детстве. Чисто вот везде по всем кружкам походить, да. Но при этом у меня было нормально все по физкультуре, по крайней мере, были одни десятки всегда. Там бег и все эти прыжки, все-все-все, я сдавал нормативы все на высшие оценки, да. И, когда на первом курсе универа нам что-то там было, надо было подтягивать. И было тоже, что-то вроде физкультуры. Мы же пришли на стадион ЛУ, я в ЛУ учился, да? И давайте, кто сколько? А я говорю, а сколько подтягиваться? Говорит, насколько можешь? Я говорю, ты как-то непривычно мне, сколько можешь? Обычно мне говорят, там надо подтянуться 10 раз.
3: У нас, например, в школе было так. У тебя 10 раз подтянулся, у тебя десятка. Два раза подтянулся, у тебя двойка.
2: Десятка 10 раз. Я 10 раз подтягивался и шел дальше. Я такой, я не знаю. Он говорит, а сколько ты можешь? Я говорю, да откуда я знаю? Я никогда не подтягивался, сколько можешь.
3: Ты же как все это время и не знал.
2: Просто меня никто не останавливал. Не нужно было дальше. Я такой говорю, ладно. И, я как сейчас помню, на 23 мне надоело. Я такой, этого достаточно? На 23, Руза, 23
3: это,
2: раза.
3: Мне кажется, очень много.
2: И я в какой-то момент такой, 23, уже, конечно, руки уже забились, уже устал, я говорю, могу еще, рывками там или еще как-то. А надо ли? Он такой, больше, чем достаточно. Я такой, все, спасибо, до свидания.
3: Обалдеть.
2: И я сейчас такой припоминаю, 23 раза я здесь. А что сейчас случилось? Что ж такое-то?
3: Как мы перешли со дня мурлыканья и подтягивания такого приятного к твоему спорту?
2: Ты сама спросила.
3: Ты подтягивался 23 раза.
2: Ты сама спросила, подтягивался ли я, и решил повыпендриваться. Давай ты расскажи, что ты была в Италии, и все, мы будем квиты. Поехали. Доброе утро всем, друзья. До 10 утра вместе с тобой утреннее шоу.

ситуации на дорогах и пробки в столице. На Лейлорбасыканцем в сторону Вантового моста 15-минутная пробка. Карля Олмнегат в сторону Виньбасгатва 10-минутное затруднение на новом красивом асфальте. Все собрались, стоят. Даугавпилс перед Булю 10-минутная пробка. Также Вантовый мост в сторону центра 10-минутная пробка. Движение затруднено на Круспилс. Примерно 10 минут гранита в сторону Круспилс. Около 15 минут потеряешь. На Лубанас перед Сахарова 5 минут. Деглова в сторону Дегловского моста 5 минут. На Брейбас в сторону Воздушного моста 5 минут. Густава Замглагата в сторону Брейбас 10-минутная пробка сейчас. Движение в сторону Заметанского моста по Вайдовас и Эритю, да, правильно? Займет у тебя примерно 5 минут. Также движение затруднено на Ладгалес перед Южным 10-минутная пробка. И на съезде со Странного моста по Лачвушу в сторону Сатеклас 10-минутное затруднение. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 25037.

заплатим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. В Касинукай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров всего 99 центов. Касинукай. Предложения действуют в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens, well done, 9%. 1 kilograms ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine, 5,99 eiro kilogramā. Maximā.

0: слушай, ну важный момент, потому что мы как-то в прошлой неделе, да и вчера тоже разыгрывали билеты в Ларуку в третьем, точнее, часе, да, с 9 до 10. И сейчас я просто понимаю, что те слушатели, которые едут пораньше, кто сейчас у радиоприемников и кто сейчас в своих автомобилях, возможно, ну, как будто бы могли не попадать на это, да. Таким образом, давай сделаем это пораньше.
1: Давай.
0: Автоматически два билета на тусовку, про которую мы уже много говорили, это в эту пятницу, 2 октября, Ларока, день рождения, 26 лет, это со дня открытия, кстати, посчитали, и в прошлом году был юбилей, 25, сейчас 26 год, 26 лет назад, когда-то открылись двери клуба Ларока, и с тех пор это место стало...
1: То есть это было ровно 2000-й, как удобно.
0: Да, и тогда это место стало легендарным. Мы, по-моему, там даже Новый год, 2001 это получается, мы праздновали уже.
1: То есть ты там прямо из самых истоков был?
0: Я на открытии был, конечно. Да, ну я как гость был, потом уже как работник, позже. Вот, всем предлагаю присоединиться как часть истории и в вечер воспоминаний, которые происходят, ну, как мы видим, не часто. Ну вот, 2 октября, это один из тех случаев, многие потом жалуются, когда видят огромное количество рилсов и этих самых, да, там, сторис у всех других соцсетях, говорят, а что не предупредили? Да как не предупредили? 2 недели уже разыгрываем, раздаем билеты, но если ты не хочешь испытывать удачу, да, и не хочешь и как-то участвовать в никаких конкурсах и активностях, то можешь просто заходить на Ticket Shop LA и приобретать свои билеты на тусовку Ларока 2 числа. Прямая трансляция для тех, кто не в Риге, например, да, будет в эфире Топ Радио. Тут все как обычно. И воспоминания будут полноценными. То есть все как раньше. Ты едешь в такси.
1: В прошлый раз было очень весело, да. Необычно.
0: Едешь в такси, по радио звучит прямая трансляция из клуба, да. Ларока. Все как раньше. Короче, два билета мы дарим таким образом. Вспоминаем ларокские треки. Вспоминаем те самые песни, те самые музыкальные композиции, которые у нас напрямую ассоциируются с...
1: Но у каждого своя, потому что разное время. Кто-то в 2000-м начал тусить, а кто-то вот 10 лет назад, например.
0: Да, поэтому просто напиши название того трека, который у тебя... Только трек, ничего больше. Ни ссылку, ни сам трек не надо присылать. Название, просто название, да. И все. И одно, да, не надо 2, 3, 4. И не пишите больше дополнительно еще, чтобы мы сразу видели, что последним твоим сообщением было название трека. Мы их все копируем, закидываем в рандомайзер. Что выберет рандомайзер, то мы и послушаем всей страной. Поэтому давай такой трек, который ты хочешь всей страной, чтобы вместе с тобой все сейчас услышали, послушали. И тебе мы отправим два билета. Все просто. Так что на WhatsApp 25037 пиши прямо.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер подует слабо, температура воздуха поднимется до плюс 15 и плюс 20 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно, значительных осадков не ожидается. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 18 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Ну, кстати, подбешивает, когда в руках шоколад тает, согласитесь.
1: Я таю шоколад.
0: Чёрт, захотела сказать, что не только это подбешивает. Я понимаю. Zerb и Metallic Lips — это то, что мы услышим скоро. А также еще один очень крутой трек — новинка от Ники Ли, The Magician, Knife in the Heart. Такой стилевый немножечко... движуха такая. А между ними послушаем один лароховский трек, один из тех, которые присылают сейчас наши радиослушатели на WhatsApp 25037. Все это через 3 минуты.
2: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim mini plūmju tomāti 500 grami 2 eiro 59 centi. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Armans Rimi karti saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1 eiro 29 centi. Rimi. На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
3: Ну, сейчас начнется.
4: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
5: Stop. Riga Style.
4: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
7: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām.

0: Так, прикольно, да.
1: Ну, все, что я просил, все сделали. И ссылки прислали.
2: И даже больше.
1: И даже больше. Ладно, но тем не менее, есть у нас внушительный список треков. Ну что, озвучить, да?
2: Ну, хоть что-нибудь. Может, не весь список?
1: Попробуем. Miami Pop. Да, просил не присылать две, присылали по две. Ладно, выбрал я из двух PPK перезагрузка. Пускай будет этот трек. Miami Pop, Tommy V. Можешь прочитать название? Tommy V. Просто будет мне интересно, как ты прочитаешь.
2: Как можно найти из 100 сообщений?
1: Оно где-то в самом начале было. Оно где-то в самом начале пришло. Один из первых.
2: Miami Pop, Feel, Full...
1: Tommy V. Вот смотри, Tommy V.
2: Да, Tommy V. Адикука. Я умела раньше, подожди. Адикуканак.
1: Адизуканак.
2: Да, ладно, не умела, значит.
1: Sandstorm, Magua, You Know Why. Классный, кстати, трек Адизуканак, я бы хотел его послушать. Ну, если выпадет, с удовольствием прям. Так, а Европа, Get Up. Soap is in the Air. Один раз. Soap is in the Air. Еще раз. Дважды, да? Трек просто написали Fire.
2: Это Fire!
1: Ну, я думаю, что вряд ли что-то другое.
2: Да.
1: И ты знаешь, да, это знаменитая история, когда, говорит, у меня же, говорит, бабушка, говорит, кличка Firestarter, не Firestarter, а как кличка Prodigy, потому что все время вылезала в окно и дочку Fire звала Fire! Да-да-да. Короче.
2: Прикольно, прикольно.
1: Иван Дорн, Ты с

0: Это такое с большей студии 69, такое, наверное. Три шестерки аларма, Boys Shut Down the System. Вот такое вспомнили неожиданно. Кстати, по-моему, не один раз вспомнили. Да, я вижу две записи прислали от Boys Shut Down the System. Это же как можно такое вспомнить? Я даже не представляю. Окей, был такой трек, на самом деле. Так, Party Papa, Роли Трига. Понятно, Бонибинаси, Satisfaction. Понятно. Наркотик Трасса, Like It, есть. Вереги девчонки, есть. Продажи, Аутоспейс, есть. Доктор Албан, It's My Life. Ну это же тоже не Ла Рока. Ну ладно, пускай остается. Ты будущие мамы из 69, прям вот такая.
1: Двигайте
0: вот.
1: Телами. Ладно,
0: да,
1: давай дальше.
0: Да, прикольно. Фристайлер, Джиджи Дагустина, What the People, Макуай Нова еще раз, Бойза еще раз, Рига Стайл еще раз, Every Single Day, Бенни Бенасси.
1: Ой, я за нее опять.
0: Она тоже дважды прислали. Диджей Элену вспомнили, Ноу Гуд вспомнили, Бомб Фанк МС, Ризм Гангстер и многие. Ой-ой-ой, ну примерно такой список. Достаточно внушительный. Поехали, вращаем этот барабан, что все слышали, как он крутится. И... Ой, прикольный трек выпадает нам. Ну, сейчас это...
1: Барабанная дробь. Я, кстати, тоже не знаю. У Андрея отдельный экран.
0: Да-да-да-да. Я это самое, я держу интригу.
1: Держи. Трек... За что ты ее держишь?
0: Трек прикольный. Трек, может быть, нет, он играл в Ла Роке. Он больше, наверное, даже относится к студии 69. Я думаю, что... И я почти уверен, что я сыграю этот трек в течение своего сета. И это будет... Welcome to the
2: party. Ла Рока.
3: В эту пятницу.
2: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
0: Несмотря на то, что мне прислали Erotic Trust.
1: Окей.
0: Но это классический хит, конечно же. Narcotic Trust. I Like It. На волнах Топ Радио из клуба Ла Рока.

0: bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сосиски Берну вареные без оболочки 1 килограмм от Forever's 4 евро и 39 центов. Пшеничная мука Пуру 2 килограмма 1 евро и 65 центов. Влажный корм для кошек Вискас определенные виды 4 по 85 граммов с картой ЛАЦ только 1 евро и 49 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 28 сентября. Филе минтая в панировке Ocean Sea 800 грамм 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
4: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каско с помощью на дороге очень помогает.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

выезд с Имонты по Ермолы-с-Гатвы, 10-минутная пробка. На, кстати, Имонта и Золи туда на переезде 15-минутное затруднение. Также движение затруднено на Бриба в сторону воздушного моста. Там перед Густаво-Земгола-Гатвой и перед самим мостом 10-минутная пробка. Также на Густаво-Земгола-Гатвы в сторону Бриба с 15-минутное затруднение. Большая, ну такая небольшая, она просто растянувшаяся пробка через всю Юглас, вот начиная от Юглы через до мимо детской больницы до самого кольца. Там вот примерно 10 минут в этой пробке будешь находиться. Также движение затруднено на Латгалас перед Южным и почему-то необычно более 20 минут. Что там произошло, пока не знаю. Если есть информация, сообщайте. Также Круспилс 10-минутная пробка, Гранита в сторону Круспилс примерно 5 минут. И, наверное, Лупанас перед Сахарова еще 5-минутная пробка, которую хотелось бы отметить. В остальном информации пока больше дополнительной дорожной нету, но если что-то наблюдаешь на дорогах нашей страны, ты обязательно рассказывай с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: считаю, что нейросети очень сильно, значит, нам мешают.
1: Но да, я потому считаю, что многие аккуратнее немножко относиться, сразу да, потому вот что... так вот мир отдавать им в их ручки.
0: Есть другая немножечко проблема. Дело в том, что молодежь так не считает. Молодежь видит в этом отличный способ делать уроки.
1: Уж и, это молодежь.
0: Да, но сама понимаешь, знания им это не добавляет. Я за то, чтобы как бы, да, использовать для того, чтобы, ну, там, например, найти ответ быстрее или там, знаешь, как-то, ну, чтобы тебе подсказали решение, но в целом я настаиваю, ну, как бы я очень сильно против, когда дети начинают, ну, естественно, они начинают уже в какой-то момент в наглую просто скидывают полностью все задание.
1: То есть, чтобы максимально свой мозг не включать, чтобы он не тренировался, чтобы он не решал задачи, стратегии и так далее, да?
0: Нет, я понимаю, что в их жизни это будет присутствовать, и в случае, если у них подобная задача в жизни возникнет, они то же самое просто сделают. Делаю, да.
1: А потом альцгеймеры всякие, паркин... Вот это все, что это?
0: Да.
1: Вот это, надо нам? Нет.
0: Все надо.
1: Не надо.
0: Знаешь, как это жадный человек, надо. Все надо. Все. Короче, я к тому, что дети немножечко, конечно, перебарщивают, да? И некоторые, ну, если раньше, там, допустим, ну, одно дело, когда ты еще хотя бы там перебираешь. Ты знаешь, нас даже в школе хвалили за то, что мы готовим шпаргалки. А сейчас...
1: ну, сами, своими
0: ручками
1: пишем. Да, своими ручками
0: пишем, ты
1: вот
0: делаешь шпаргалку.
1: Конечно.
0: Ты запоминаешь хоть что-то, какой-то материал.
1: 100%.
0: Они даже не то, чтобы ленятся переписать-то задачу или... Они просто фоткают, отправляют ChatGPT, все, я, и, пожалуйста, есть. Мне ответ. Да-да-да, настолько сильно не вникают, что как есть, так есть. Короче, это дошло до того, что детям начали нанимать частных репетиторов для того, чтобы как-то потянуть их по знаниям. Так как, ну, репетитор так, частно действует так же, как и школьный преподаватель, они дают задание, чтобы он решил посмотреть, с чем справляется, с чем не справляется.
1: Сам.
0: Они и с репетитором занимаясь, используют ChatGPT. Ну, и в другие нейросети.
1: В наглую.
0: Не то, что в наглую, а просто, типа, зачем ты это делаешь? Задают им логичный вопрос. Мы же с тобой пытаемся выяснить, ну, что ты не понимаешь.
1: А сами.
0: Они, да, да, да. А они просто бомбят даже...
1: Они такие, типа, а зачем? Вот я сейчас типа, посмотрю, да, да, и буду знать ответ.
0: Короче, преподаватели начали думать, а ты как понимаешь, да, школьные преподаватели, как правило, не, ну, знаешь, как школьная программа, как есть, так есть, как идет, так идет. И максимум, что отберем телефоны перед контрольными, да. Частные преподаватели как-то решили более продвинуто подойти к этому вопросу. И они начали прятать пасхалки в задачи, которые дают ученикам, скрытым текстом. Например, подлавливать учеников, когда там ученик, например, английский отвечает и рассказывает, I give you three more examples of, ну, типа, как, решение этой задачи. И он говорит, ну, типа, читает дальше текст, когда ChatGPT ему предлагает еще three more examples. Он говорит, где ты это взял? Ну, откуда ты взял этот текст? Ну, я типа сам. Я тебе такого не давала. Ну, я же типа сам. Ладно, это еще ерунда.
1: Ну, окей, да.
0: Белым шрифтом на невидимом фоне, ну, как бы, когда ученик копирует весь текст, да, он не замечает этого и копирует этому нейросети вместе с этим скрытым текстом все вместе. Тот-то видит все и начинает решать какую-то чушь откровенную. Ну, короче, начали таким образом их подлавливать. Но самый большой вопрос остается открытым. Ребята, вы же с частным преподавателем занимаетесь. Зачем вы с частным преподавателем? Но, естественно, как бы ребенку ты не объяснишь, он очень ценит.
1: Ну, потому что он как будто бы думает, ну, а зачем? Я же вот так вот узнаю ответ. Зачем мне париться?
0: Ну, зачем мне париться, скорее всего...
1: Нужно тренировать мозг.
0: Скорее всего, зачем мне париться? Я свое свободное время хочу тратить на что-нибудь другое, а не решение задачек от репетитора. А он как бы... Он, в принципе, к репетитору с этой целью обратился, потому что в школе точно таким же подходом не хотел делать домашку. К примеру, например. Я, когда... Ну, то есть у меня тоже дети занимались, там, ну, были случаи, да, когда надо было какой-то каким-то предметом, мы тоже искали онлайн-репетиторов, тогда еще в особенности, когда были вот эти ковидные времена, где удаленки, и вообще очень сложно было с учебой, просто были необходимы дополнительные репетиторы.
1: Да.
0: И дети в какой-то момент начинали видеть в репетиторе способ сделать домашку с чьей-то помощью.
1: Ну, конечно.
0: Потому что, как бы, у меня терпения не хватает.
1: Я тоже делала домашку всю. Да.
0: У меня терпения на это не хватает. Ну, другие члены нашей семьи...
1: Тоже не обладают этим, да?
0: Вообще не обладают этими навыками. Особенно, как бы, не хочу ничего сказать. Дорогая, люблю тебя, но с математикой, как бы, тут все вопросы обычно ко мне. Там и с языками еще туда можно отправить, но с математикой точно. Короче, в результате, да, в репетиторе видит возможность, что кто-то за тебя что-то решит. Ребят, это прям серьезная проблема. Я желаю терпения всем.

0: Всем родителям прям отдельности.
1: А вот к чему-то, да?
0: Наверное, да, да. Ну и, конечно же, я не знаю, ну просто объясняйте, что...
1: Мудрости какой-то.
0: Ну да, что не надо все делать через нейросети. Это уже типа too much. Все, доброе утро, начало нового часа.

0: Андрей Фан. Русан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Ну и среда, 30 сентября, начало нового часа. Всем доброе утро, всем классного дня, всем удачи на дорогах, всем... Ну, чего бы пожелать-то вам? У нас число час будет для пожеланий, для того, чтобы вы могли послушать классную музыку. Даже гости у нас будут сегодня, поэтому делайте приемники погромче, если необходимо дополнительное настроение, потому что музыки у нас много, классной, для того, чтобы как-то зарядить это утро, и чтобы день прошел продуктивно, и еще и первый осенний месяц, вот видите, уже заканчивается даже неплохой такой классной погодой. Да, они, может быть, не совсем то бабье лето, которое вот прям нам мы обычно себе представляем, прям тепленько, чтобы совсем все было прям солнышко везде. Ну, так себе с солнышком. Ну, такое лето у нас были. Какое было лето, такое бабье лето. Наверное, так. Все, доброе утро. С музыкой продолжаем. Hollow трек называется именно так. Это Топ-радио, утреннее шоу.

0: есть тема, есть прикольная идея для отдыха, отпуска, как хочешь. Я,
1: в Италию слетать?
0: Да, я понял. Сегодня ты недостаточно много об этом говорила.
1: Я считаю, вообще раз в год.
0: Я тебе сейчас получше вариант.
1: Для хорошего самочувствия, в принципе, раз в год летать в Италию.
0: Я понимаю.
1: Да, ты это хотел сказать?
0: Одна, значит, женщина.

0: Ну, я была.
1: Например, да. Кстати, можешь тоже брать на вооружение. Я думаю, что всем нам, ввиду нашей профессии работы, может быть, такой отпуск тоже пригодится. Она нашла, значит, достаточно элитную психиатрическую клинику.
0: Ой, какая прелесть.
1: Да, и, скажем так, туда можно просто за определенную сумму лечь на отдых.
0: Подальше от детей и мужа.
1: Типа того.
0: Вообще ноль осуждений, ноль.
1: Да, да. Там, ну, как бы, я не знаю, там, сколько это может примерно плюс-минус стоить, да? Ну, я думаю, что цена сопоставима с каким-нибудь курортом.
0: Да, да, да, 100%.
1: Большая удобная палата, ну, на одну персону.
0: Ну, да, это важно.
1: Да, да, да, да. Она, в принципе, она выглядит как номер в отеле, да, вообще не сильно отличается. Трехразовое питание и массаж.
0: Супер, ой.
1: Входит в стоимость.
0: Продано. Продать.
1: Есть дополнительные процедуры, за которые надо доплачивать, да, но это на выбор, как говорится уже. Так, и знаешь, в какой-то момент ты смотришь на цены, на особенно перелеты, да, все.
0: Да.
1: И такой думаешь, Италия или лучше Турка? И заодно, ну так, как будто и подлечат.
0: Насколько я слышала, там реально люди отдыхают. Ну, то есть они прям перезагружаются, они кайфуют, им готовить не надо. Стирать не надо.
1: Да, ну перед сном
0: отвечать,
1: тебе приходит...
0: Отвечать, мам, мам, мам, вот это не надо. Этого там никто не кричит так. Ну там другие вещи кричат люди из других палат. Так себе.
1: Перед сном, значит, приходит медсестра, читает медитацию какую-то, да. Есть...
0: Серьезно?
1: Да.
0: Слушай, чем дальше, тем лучше звучит.
1: Ну, естественно, там массаж и все эти дела. И я сейчас просто пытаюсь, а точно ли Наташа приболела? Я так думаю... Потому что если мне попалась вот эта информация, то мы знаем...
0: Ей так тем более, конечно.
1: Да. Ну, ладно, в любом случае придет отдохнувший. Ладно, давай сейчас быстренько расскажу, что нас ждет... Что нас ждет в музыкальном плане. Это новинка, Galight называется трек. Callum Scott его исполняет. Очень красивый трек. Мы его услышим сразу через 3 минуты. И в противовес этому, Руза, тебе плачу на тех, Натана, Асти.
0: Все, пока.
1: Да. Плачет Рузана вместе с Анастей на Техно. Все это впереди на ТОП Радио. Доброго всем утра.
2: Макс Черечина, ваяк пациетиб. Бишкопиба, рупиб. Ар финансаем ир лидзиг. Кредитстар ЛВ палидз салидзинат кредит пьедавајумс ун издарит пардомат извел. Вайрак нека 100 тукстош клиент јав ир извелејшес Кредитстар ЛВ. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 izmeklēti un мілати продукти. Еллі Парсавеєм.
6: На покрышки отличные скидки. Репу гаража ЛВ. В Казину Кай выгодные цены каждый день. Гладильная доска 49,99. Акустическая панель 16,99. Виниловое покрытие для пола 33 класс. 5,5 мм всего 12,99 за квадратный метр. Казину Кай. Предложения действуют в магазинах Казину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.

0: на рэве. Ладно, слушай, времена рэвов я тоже как-то припоминаю, и это было тоже что-то необычное.
1: Рэйв? Можешь мне объяснить?
0: Слушай, да я тоже сам не понимаю, честно тебе скажу. Я помню, я был, мне не нравилось, чтобы прям как бы это какая-то была другая немножко движуха. Сейчас бы я, наверное, бы больше это оценил. Я вот был... слушайте, да, я же был на Tomorrowland, я должен тебе, наверное, тоже об этом говорить частенько.
1: Да, ты говорил об этом еще, когда вернулся оттуда.
0: Говорить почаще, да, об этом, да. Я не буду это сравнивать, конечно, с рэйвом, но я люблю мероприятия, сейчас уже, да, где я прихожу, и звучит такая музыка, которую я впервые слышу. Mm-hmm. Там, на том роде, не скажешь, что ты там все впервые слышал. Ну да, тот же самый Дэвид Гетто, ты там все слышал уже, абсолютно. Да, потому что он начал I blew WD, да, с этого, естественно, да.
1: Ну и все по списку дальше,
0: все понятно. И все по списку, да. То, что мы в Таллине услышали, ты в Таллине тоже не была с нами. Ладно, нормально, у меня есть. Каждый раз, когда ты будешь проверять про Италию, я тебе буду рассказывать про эти прекрасные фестивали, которые мы посетили. И я, в частности. Да. Короче, а сам рейв — это не очень известный диджей, или, может быть, очень малоизвестный. Очень такая...
1: Узкоизвестный так, да?
0: Да. Обязательно какое-то индустриальное помещение, типа заброшенного завода или что-то в этом роде.
1: Да.
0: Очень, значит, мало света, очень люди в каких-то странных...
1: Как в бочке селедки.
0: Ну, не обязательно,
1: Я представляю рейв, что там прям напичкано людьми, и они такие что-то...
0: И очень двигаются. Очень... И как, знаешь, как в том ролике... вирусом, очень плохая музыка, когда это вчера заходил, было лучше. Примерно. Но это не факт, что там прям плохая музыка, это такая, значит, музыка на любителя, и как правило, да, такая, ну, то есть, либо нравится, либо не нравится. Не можешь сказать, что играет что-то, да, и кто-то. В общем, так примерно для меня рэйв. Я не знаю, кто был и кому кто-то может больше рассказать, можете написать на WhatsApp 25037, потому что эта культура обошла меня в свое время стороной, но мы же больше были такие ребята клубные, скажем так, поэтому если у вас такие же были ощущения от своей юности, молодости, да, то можете...
1: Я никогда не была любителем ни клубов, вот мне больше посидеть, поболтать, да, музычка есть, но вы сидите...
0: А одно другого не отменяло, пожалуйста, тебя.
1: Это не от старости, я и 18 это любила.
0: Ну, это не от другого не отменяло, говорю, потому что Ла-Рока было тем местом, где и посидеть, и потанцевать, и что хочешь поделать.
1: Все же ходили, конечно.
0: Поэтому есть возможность в эту пятницу. Ребятки, прямая трансляция на волнах Топ Радио, об этом тоже не забываем. Прямо с 9, все как старый добрый. Известно, что, конечно, там шоу Александра Попова немножечко будет переноситься в таком случае, но тут есть вещи поважнее. Нам нужно погрузиться в эту атмосферу полностью, и мы это сделаем с помощью Топ Радио уже в эту пятницу, друзья. Пока будем продолжать с классными треками. Ох, это Мадонна и новый альбом. Она Грэмми получила или нет? Ой, не Грэмми, подожди,
1: она что получила артист года, что-то такое на
0: артист
1: MTV,
0: года на волнах.
1: VMA, бла-бла-бла.
0: Да, Music Awards.
1: Кстати, сколько-то там много, 40 с чем-то лет назад, она тоже там на первом этом VMA, MTV Music Awards, она выступала со своим Like a Virgin. И спустя 40 с чем-то лет она там же с новой музыкой. И тоже
0: лет,
1: получает,
0: ребятки,
1: какую-то там награду. Это просто обалдеть.
0: Да, а причем музыка даже похожая чем-то. Ну, что-то по современнее, конечно, сейчас уже звучит. Но стиль она умудрилась сохранить этот свой стиль. И это, конечно же, очень круто.

ради ситуации на дорогах и пробки, которые сейчас остались в Риге. Это Карля Улуманегата в сторону Ведьмосгата, 5-минутное затруднение, а также 5-минутная пробка на Вантовом мосту в сторону центра. На съезде с Островного моста по Лачвишу в сторону Сатоклас примерно 5 минут. Также 10-минутная пробка на Чака сейчас. До Бриюба в сторону Воздушного моста 5-минутная пробка. Густава Земгалагатва в сторону Бриюба с примерно 15 минут потеряешь. Также 5-минутная пробка на Лубанас перед Сахарова. На Круспилс чуть больше 5 минут. И Гранита в сторону Круспилс также 5-минутная пробка. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: это Зиверт и Газ. Мы скоро услышим именно этот трек на волнах Топ Радио. А также Диджей Гоша и Гоуджа и Джейсон Дерула с треком Мичико на 15 строчке нашей Топ 20. Если нравится, не забывай голосовать. Услышим через 2,5 минуты. Оставайся с нами.
1: Jūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi! Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
4: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.

0: ну что, важные новости и важная информация о том, что с следующего месяца у нас заканчивается сентябрь, и с октября начинается новая октябрь. Акция. До октябрь, да, и новая акция «Доктор Клоун».
1: Да, это что-то необычное.
0: Помоги.
1: И у нас в гостях сегодня Марианна Миловска, это руководитель «Доктор Клоун».
0: Мариан, привет.
2: Доброе утро,
1: И Элина Длохи Лайкс Ласит. Это такое движение, которое вот сейчас просто вместе сошлось, и вы нам расскажете, что вы задумали.
0: Доктора Клоуна с пожилыми людьми, я так правильно понимаю, да? То есть мы знаем вас как, конкретно организацию «Доктор Клоун». Вы помогаете деткам, помогаете в больницах, то есть как чтобы в больнице им было не так страшно. Но вы в прошлый раз вы упоминали про пожилых людей тоже. Да, и сейчас эта совместная акция теперь уже направлена только на пожилых людей для того, чтобы им помогать. Вот давайте поподробнее с этого момента.

0: Рассказывайте.
1: Да, на самом деле мы сами недавно узнали, так как мы действительно недавно стали работать с пожилыми людьми, что 1 октября – это Международный день сеньоров. Пожилых людей.
2: А с какого возраста считается человек пожилым?
1: В Латвии с 65 лет.
0: Андрей, рано. Чуть-чуть еще подожди. Немножко совсем.
1: Да.
2: Я бы хотел, чтобы пришли ко мне клоуны и почитали. Да, вот.
0: Ну, конечно.
1: Ну, вот мы к вам
2: как будто это уже происходит. Нет, я не про вас сейчас. Как будто это периодически происходит, и я никак не участвую в этой акции. Ладно. Ну-ну-ну. И...
1: Ну, просто нам показалось, что это невероятно прекрасный случай поговорить, на самом деле, о пожилых людей. О людях. Потому что, мне кажется, мы все еще живем, у нас есть стигма, стереотипы о том, что что-то, например, в пожилом возрасте нужно меньше, что в пожилом возрасте...
0: Что им там надо, да?
1: Что им там надо?
0: Да.
1: Лекарства, там, за ними убрали, их там, ну, максимум, может, вывели погулять и так далее. Угу. Какие у них там еще потребности? На самом деле,
0: конечно.
1: Я просто, знаете, хочу нам
2: нужно
1: всем сказать,
2: внимание,
1: что пожилые люди — это будущее мы. Мы никуда не денемся от этого. И мне кажется, это очень важно вспоминать и понимать, что так как мы будем жить тогда, в пожилом возрасте, зависит от нас сейчас. Как мы поменяем вот это отношение общества?
0: 100%.
1: И как мы будем, как мы будем к этому относиться? Какое внимание мы будем уделять пожилым людям? От этого зависит, как мы будем себя чувствовать в том же возрасте. Вот, поэтому нам показалось, что 1 октября совершенно прекрасный повод начать об этом говорить. Мы очень бы хотели стать рупором разговора о том, что пожилым людям надо не меньше, чем нам всем, а может быть, иногда даже больше.
0: Вообще,
1: да?
0: Если так поговорить с пожилыми людьми, у них, во-первых, душа, она другая, они вообще совершенно другие, у них столько историй, которые они могут рассказать молодым.
2: Без чат-GPT.
0: Стоит только спросить, да, и все. И это можно занять целый вечер, заслушиваясь.
2: Без интернета.
0: Да. Вот отключить все и просто поговорить по душам.
1: Да, и понимаете, для них это возможность побыть в своем прошлом и почувствовать себя живым человеком.
0: И нужным.
1: И нужным. Угу. А для нас это такая возможность узнать о том, что было когда-то, об этом опыте. И вообще, еще раз, наше сегодня происходит благодаря им. Мне кажется, это очень важно.
0: Конечно,
1: помнить.
0: Да, очень трогательно.
2: Марьяна, расскажи, как это тогда происходит. Ну, то клоуны приходят к пожилым людям, или совместная ваша акция с движением Like Slasit, как-то по-другому это будет акция?
1: Да, вообще движение Like Slasit. Может быть, кто-нибудь не знает, Элина попозже расскажет подетальнее, но это о том, что мы стали меньше, в общем-то, читать. А на самом деле это невероятное богатство. Мы можем читать, познавать новые миры. И вот вместе с... То есть Like Slasit занимается тем, чтобы популяризировать то, что у нас столько книг невероятно классных. Да?
0: Конечно.
1: Там столько писателей наших местных талантливых, и мы говорим о том, как важно читать. Так вот, на 1 октября мы начинаем такую кампанию, которая не закончится 1 октября, она будет длиться еще несколько месяцев. Это важно. Это не единоразовая акция. Это не только мы пришли и сделали что-то хорошее на Рождество.
0: Это такое длинное сотрудничество.
1: Это длинное сотрудничество. И Like Slasit, потом, я думаю, может быть, и без нас может это делать. Мы просто так вводим их в пансионаты. Что Like Slasit, конкретно 1 октября мы приходим. Like Slasit идет к тем пожилым, кто могут выйти из своей комнаты, кто могут собраться. Для них это будет специальное мероприятие, на котором придут девушки, в основном, мне кажется. Там Эллин меня поправит, если что. Вот. И будет
2: пока
1: читать.
2: Все. Одни плюсы.
1: Да, и не говорите. Вот. И у сеньоров будет возможность поговорить, подискутировать, на то даже читать, задать вопросы. А те, кто не могут выйти из комнат, а все-таки таких много в пансионатах, с теми будут работать доктора-клоуны, и те же самые или какие-то другие истории делать живыми вместе там, в их комнатах. Да? То есть никто не будет забыт. И поэтому мы идем параллельно.
0: А кому пришла такая идея? Элина, вам или Мариан? Как это вообще родилось все? Но курень знать это свои сун. Варбут, расскажите сначала, откуда вообще Like Slasit, Kusta Iba движение появилось?
3: Я. Тогда Kusta Iba Like Slasit ir aptuveni jau pusotru gadu veca. Tā radās pagājušā gada sākumā, kad Ingai Grensbergai rakstniecei radās doma, un viņa pieteica šo kustību Deep White konkursam, un mēs sanācām vairākas kaislīgas grāmatu lasītājs kopā un dibinājām šo kustību. Tātad, jā, mūsu ieskatā cilvēki šobrīd pārāk daudz skrolē telefonu, pārāk daudz sarunājās ar mākslīgo intelektu, un mēs aizmirstam to mūsu savu prāta spāku, mēs varam vienkārši paņemt grāmatu un palasīt. Un vēl arī, lasot grāmatas, mēs varam izdzīvot vairākas dzīves arī, un

0: un mēs varam bagātināt valodu, un mēs varam paši arī tādu mierīgāku un priecīgāku kļūt. Mm-hmm. Un šī ideja, mēs esam ļoti pateicīgi, ka daktari klauni mūs uzrunāja, mm-hmm. jo mēs draudzējāmies ar daktariem klauniem un atbalstījām viņus arī gan pagājuši, gan arī šogad, 1. aprīlī, un mēs ļoti priecājamies par viņiem, viņi dara ļoti svētīgu darbu. Un tad, kad daktari klauni mūs uzrunāja, ka viņi dodās uz sociālajā aprūpes centriem, un viņi aicinātu mūs kopā, mēs uzreiz atsaucāmies. Mm-hmm. Mēs pagājuši gadu pašas arī bijām uz sociālajiem aprūpes centriem ap Ziemassvētku laiku, bet ļoti, man ļoti patīk tā doma, ka šis nav tikai uz Ziemassvētkiem, ka šis mm-hmm. ir uz šiem, šobrīd mēs tagad runājām par šiem 4 mēnešiem, bet ka mēs to sākam jau šobrīd, un ka nav tikai Ziemassvēku akciju laiks, kad visi grib kaut ko labu darīt.
1: Да, то получается, что всегда на Рождество, вот на праздники всё, прям все хотят давать, а потом опять.
0: Jā, un tad visi tikai pazūd,
1: jā. Как будто бы, да. Ой, ну это супер, это очень классная инициатива.
0: Un mēs dosimies lasīt, mēs runāsim par grāmatām, mums būs arī rakstnieces, kas nāks ar mums, un es domāju, ka tas arī būs senioriem ļoti patīkami parunāt, Конечно. Kā top vispār grāmatas. Un...
2: Ну, своеобразный книжный клуб, да, так получается?
1: Или а, прямо... Что-то типа вот того звучит.
0: Ну, тас бус паруна по грамотам, я.
1: Книжный клуб, грамотный клуб.
2: Вместе с пожилыми людьми, и вы читаете для них, правильно я понимаю?
0: Я. Супер. Мы свелтисим лайк в ней.
2: Отлично.
1: А это самое главное.
2: Я, давайте так, во-первых, наверняка появится вопрос, возможно, наших радиослушателей, если у них в семье есть сеньоры, которым хотелось бы, да, как, где найти вас, когда это будет, где эти акции будут проходить, или, может быть, как-то надо, как к ним можно присоединиться, если у них в семье есть сеньоры.
3: Ну, конкретно вот эти акции, которые мы будем проводить, и с Like Class, и The Clown работают, то мы будем проводить в социальных центрах, uh-huh. как раз таки, да. Но если у вас дома есть сеньоры, и почему мы вообще говорим об этом? Потому что мы можем, как сказать, работать и добраться только до лимитированного количества людей.
2: Но нас не логично, хватает да, на всех. Да, да.
3: Поэтому мы обращаемся ко всем. Посмотрите, кто как у вас есть. Бабушки, дедушки, может быть, соседи, соседки. Те люди, которым нужно это внимание, которое понятно, что в беге ежедневной работы мы можем не замечать. И понятно, у нас у всех сейчас очень много дел, очень много забот. Вот. Может быть, 1 октября это как повод просто обратить на них внимание и прийти с ними поговорить. И увидеть на самом деле, насколько они благодарны. Вы не можете представить, мы, работая вот сейчас с мая, с пожилыми людьми в центрах, видим, что от них такая невероятно огромная благодарность, да, течет. И вот эта любовь, это просто, ну, невероятно что-то. Я думаю, что когда вы придете к этим пожилым людям, которые вокруг вас, вы почувствуете опять то же самое. Uh-huh. Это первое. Мы хотим, то есть, привлекать внимание к этому вопросу, привлекать внимание к пожилым людям. И завтра мы тоже начнем, а может быть, даже уже сегодня, мы хотим сделать такой флешмоб в соцсетях.
1: Uh-huh. Да, вот я хотела спросить про это.
3: Да. Потому что мы знаем, что сейчас очень важны соцсети и вообще диджитал мир, на самом деле.
1: Пожилые тоже там очень даже активны.
3: Мои мама и папа, которым 85, они Facebook, Instagram и все. Они очень активные потребители контента. Вот, поэтому, пожалуйста, мы просим вас завтра на 1 октября подготовьте, найдите фотографии со своими любимыми сеньорами. Почему говорим мне бабушки и дедушки? Может быть, у кого-то нет бабушек, дедушек, но у вас есть любимые крестные, соседки или кто-то, кто, может быть, на вас повлиял. Uh-huh. Да,

0: Обязательно, однозначно, поэтому вам очень благодарны. И всегда к вам рвемся в эфир.
1: Класс,
0: чтобы мы знали, что у вас очень активные слушатели.
2: Мы с удовольствием припишем себе чужие заслуги. Конечно же, с удовольствием. Ладно, Мариан, ну, нам радостно, что да, что все так развивается, что все происходит, все так идет, и вы помогаете, и мы помогаем, ну, вам. Так что добро пожаловать, конечно же, с новыми какими-то акциями сюда, про эту акцию. Есть что-то дополнить, добавить? Давай.
0: Да, еще есть добавить. Если вдруг вам хочется тоже читать книгу для сеньоров, неважно на каком языке, я предполагаю, то у Like Slice Aid, у них прекрасная есть коммуна тех, кто любит читать и кто хочет читать.
2: То читать вслух прям,
0: читать вслух, или говорить о том, как важно читать, или участвовать в их каких-то акциях. А, например, вот вы хотите читать именно для сеньоров. Для этого обязательно есть место, и это, ну, неизмеримые, в общем-то, да, как сказать, неизмеримые возможности вовлекаться. Вот, поэтому посмотрите, пожалуйста, Like Slice Aid и запишитесь к ним и скажите, что вы хотите читать для сеньоров.
2: Давайте угадаю, likeslice.lv, да?
1: Я вот это как раз набираю.
0: Вот, мы будем вам и Like Slice Aid, и доктора клоуна будут вам невероятно благодарны, и поверьте, вы тоже, если вам нравится читать...
1: У вас даже мерч
0: место,
1: есть.
0: Где вы должны быть. А какой красивый мерч.
1: По-серьезному все.
0: Какой стильный мерч.
1: Кайф. Класс.
2: Ой, дамы, желаем вам удачи. Да. Спасибо, что рассказали.
0: Спасибо большое. И ждем ваших фотографий завтра.
2: Да? Ну, наших-то не, вряд ли. Нет, хотя я,
0: ваших сеньорами.
2: Я попробую свою прислать. А, с сеньорами.
0: С ваших сеньорами.
2: Важное уточнение. Все. Спасибо за все, что вы делаете. Да.

0: Облачно значительных осадков не ожидается. Ветер подует слабо, температура воздуха поднимется до плюс 15, плюс 20 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно значительных осадков не ожидается. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 18 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

здесь я. Не буду говорить, чего не будет в ближайшие 2 часа. Точно знаю, что будет. Будет много классной музыки. And a long jacket, мой фаворит. Доброе утро еще раз.

0: Моранди, это те, которые Angels, помните, да? Иван Бек, Мисс Келли, очень скоро.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
6: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
9: 9 Latvijas pilsētas, 27 dažādas kūkas. Seko līdz Annai Pannai un Normundam Baranovskim saldākajā vasaras garšu piedzīvojumā. Kūka manai pilsētāji no 2. oktobra piekdienās 5 pār pus 7 TV3. Gardus stāstus piedāvā Rimi.

покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей.

необычный такой детский мультик. The Flintstones стали первым американским анимационным сериалом, который выходил вечером в прайм-тайм. Там, конечно, весь юмор строился на идее, что мы берем современную жизнь и переносим просто ее в каменный век. Все как у нас, только там. С динозаврами, машина была какая, все помните, да, ногами перебирали, бежали, и многие дети, конечно же, убрали эту идею, вдохновлялись и делали свои такие же машины, как у Флинстонов. Проигрыватель у них тоже был птица с клювом вместо вот этой вот иглы, да. В общем, как могли, так и жили. Жили прекрасно, счастливо, классно. Динозавры им помогали. Прошло 66 лет. Один из лучших мультиков, мне кажется. И именно он объясняет, что вот это вот все, вот эти вот все ИИ, вот это вот, это совсем не обязательно для счастливой, прекрасной жизни. Вот Флинстоны нам, кстати, это и доказывают.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно облачно, значительных осадков не ожидается. Ветер подует слабо, температура воздуха поднимется до плюс 15, плюс 20 градусов местами. В Риге также преимущественно облачно, значительных осадков не ожидается. Подует слабый ветер, температура воздуха в столице сегодня до плюс 18 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

завершении этого часа Green and Gold давно не было. Rudimental Skepsis и Charlotte Palenka. 10:56. Сегодня что, 30 сентября, завершение этого месяца. Как он у вас пролетел, не пролетел? Успели валиться в этот учебный год? Новый сезон рабочий, возможно, для кого-то что-то другое, новое. Осень — это всегда что-то, какое-то открытие чего-то. Надеюсь, у вас все успешно, а мы успешно продолжаем с музыкой.

0: Латвии 11. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. We'll be right back.

задорный, классный, где можно позвонить в эфир, дозвониться и получить билеты на тусовку. В эту пятницу «Ла Рока» ждет тебя. Даже если ты уже участвовал и получил эти билеты, но хочешь пойти большой компанией, можешь звонить.

0: а что тянуть? Что тянуть, да? Кота за хвост. Хвата за хвост. Давайте уже приступим к важному делу, который мы с вами должны обязательно сделать. Я обязана сегодня подарить кому-то из вас два билета на мега-крутую долгожданную тусовку в Ла-Роке. И вы, в свою очередь, ваша главная задача сегодня их получить. Просто забрать, просто принять. Ну, а потом уже прийти и классно кайфануть все вместе. Уже можете, хотя не знаю, можете или не можете набирать. Ну, набрать так-то можете номер телефона 250037, а уже нажать «звонить», когда услышите подсказку трека. Ну или если хотите, звоните сейчас. Как, в общем, сами решайте. В общем, кто первый, тот молодец. Если не угадал, то следующий, да? Так что можете звонить, продолжать, чтобы... а вдруг вот тот, который дозвонился, он вообще не угадает, не вспомнит название трека. В моем случае сейчас я сделала, чтобы не было прям совсем-совсем легко, я нашла не самую ту главную версию, которую мы привыкли, которую мы слышали очень много в клубах. Я взяла версию изначальную, да, и маленький кусочек, но он настолько все равно известный, что я думаю, что это будет, мне кажется, самый легкий «Угадай мелодию» конкурс в истории эфира Топ-радио. Погнали! Ну что, ладно. Привет. Алло. Алло, алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Привет. Кто дозвонился? Как зовут тебя?
1: Сергей, да, ну я понимаю, что я не знаю, что это, я, наверное, даже не буду гадать.
0: Сергей?
1: Но дозвонился удивительно легко, редкое явление.
0: Серьезно? Подожди, ты уверен? Ты слышал, да? Ты все слышал?
1: Да, я
0: услышал. Ой, Сереж, а говорят, Сереж, молодец. Ладно, хорошо, звони тогда в другой раз.
1: Спасибо.
0: Давай, пока-пока. Ох, Сережа. Ой, так, следующий, алло. Так, у меня что-то соскочило. Ладно, пробуем еще. Что такое происходит? О, есть. Алло.
2: Добрый день.
0: Привет, как зовут тебя?
2: Это Павел.
0: Павел, что за трек ты услышал?
2: Это Infinity было.
0: Ну, конечно же, господи. Ну, как же не угадать такую легендарочку, правда?
2: Да.
0: Поздравляю тебя. Павел, идем на тусовку. Пожалуйста, давай. Пока, классного тебе настроения.
2: Хорошо, я тоже, да.
0: Чао. Пока.

А я вам расскажу, знаете, про кого? Про Кирана Калкина и его историю успеха. В общем, почему про него? Потому что родился он 30 сентября, значит, сегодня. В 82-м году это было, а уже в 90-м, в 8 лет, он дебютировал в кино «Один дома». Он появился в роли Фуллера, двоюродного брата Кевина, которого играл его старший брат, всеми нами известный.

0: первую номинацию на «Золотой глобус». Потом был довольно долгий период без видимой популярности, а в 18 году, то есть 35 лет, Киран получил роль Романа Роя в сериале «Наследники». Вот здесь его карьера резко пошла вверх. Вот за эту роль Романа он получил Эмми, 2 «Золотых глобуса» и другие крупные награды. Ну а в 24 году, совсем недавно, когда Калкину было 42, вышел фильм «Настоящая боль». На момент выхода фильма много обсуждался он, и у нас на Топ-радио также в прямом эфире. В нем Киран Калкин сыграл Бенджи, и за эту роль в 25 году он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Но все-таки «Оскар» получается от 8-летнего Фуллера из «Один дома», которого многие даже вообще там не заметили, до «Оскара» это почти 35 лет карьеры. Ну и что ж включить такого для Кирана Калкина? В принципе, английскую музыку он там знает и сам послушает, а мы вот что поставим для него.
1: Топ-мьюзик. Песня из Топ-20.

отсутствие в ваших колонках на сегодня я даже перевыполнила. Далее забирает вас следующий ведущий. Передаю его вас бережно ему. Это Сережа Литвинов. Лично я, Рузанна, покидаю эту студию на сегодня. Но мы услышимся с вами очень скоро. Всем классного дня и стильного настроения, как этот трек «Talk to you».

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом. И наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis adzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Вот такая вот эмоциональная история о ностальгии, сожалении, о расставании, желании вернуть былое отношение к Айго. И Take Me Back, мы возвращаемся. Я Сергей Литвинов и Хит за хитом. И еще один день в сентябре. Пройдем вместе, послушаем лучшие треки. Популярные. Узнаем, кто собирается, только-только собирается стать суперзвездой. Возможно, именно сегодня, прозвучав здесь впервые на топ-радио, этот музыкант станет в будущем на уровне Дэвид Гетта.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.
0: Впереди рубрика «Не звучит», где мы послушаем то, что у нас на радио ни разу не звучало. Прогноз погоды, топ-20, конкурсы, новости спорта, автомобильные новости, что в Латвии происходит. И, конечно же, классная музыка прямо сейчас.

А мы тем временем спускаемся на 2 года вниз, чтобы послушать, что же мы еще могли пропустить 13 декабря 2024 года, когда появилась песня «Don Diablo». Нидерландский диджей-продюсер, один из заметных артистов Future House. Вместе с ним MK, американский диджей-продюсер, один из ветеранов хаус-сцены, хотя мы его узнали где-то 2 года назад только. Сейчас он стал очень популярный, до этого он очень долго-долго был в тени. Вместе с этими суперзвездами Гейби Джерлис, вокалистка и соавтор текста, именно ее голос мы сейчас тут услышим. О чем песня? Героиня находится рядом с человеком, но чувствует себя совершенно одинокой. Он вроде бы здесь, улыбается, говорит правильные слова, но доверия уже нет. Более того, его присутствие буквально высасывает энергию. Ох, жизненная какая история, только в песне. Человек как бы рядом, но между вами огромная пропасть.

0: знаю, повезло нам, не повезло. В целом, с осенью 26-го года, но с сентябрем, я думаю, что повезло. Tropic Lucky Ones. Очень хорошая, теплая погода на этой неделе. И на следующей неделе сильного провала какого-то не будет. Спойлер, завтра или даже сегодня, забыл, но будет 23 на западе Латвии. Да.
1: Место номер 20. 20-е.
0: Но скоро буду рассказывать о погоде на сегодня и на завтра, поэтому уточню вместе с вами эту информацию погодную. А пока мы продолжаем с хитовыми треками. Два года назад на этом 20-м месте, где сейчас топик, раньше у нас была песня «5 утра, я подарю тебе вся».

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: Европе 23-24 градуса тепла.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, однако в течение дня на большей части территории страны будет выглядывать солнце. Ветер слабый и безветрие. Существенных осадков сегодня не ожидается. Температура воздуха по Земгала, Латгала и Курзама 17-18, 16-17 в Бидзаме. В Риге сентябрь завершится преимущественно облачной погодой с прояснениями, без существенных осадков, ветер слабый. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии плюс 18. Завтра в четверг на большей части территории при Латвии будет светить солнце без осадков. Воздух прогреется от 17 на востоке до 23-24 на западе Латвии. В Риге около 20 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Wonderful life, wonderful music, wonderful people. То, что слушает топ-радио, и прекрасные, интересные новости спорта, Формула-1, футбол. Скоро.

Новости спорта, футбол, Лига нации. Главное за вчера. Испания, Хорватия 4-1. Испания снова забила 4 мяча. А Ламин Ямаль оформил дубль. У 19-летнего форварда уже 5 голов за сборную. Чехия, Англия 0-2. Англия взяла первые очки, а после удаления Павла Шульца чехам пришлось играть в десятером. Забили Энтони Гордон и Гарри Кейн. Шотландия, Швейцария 0-3. Зеки Амдуни продолжил отличную серию у Швейцарии. У него уже 4 гола в последних 4 матчах за клуб и сборную. Словения, Северная Македония 2-0. Словакия, Казахстан 2-1. Словакия выиграла второй матч подряд. А 20-летний Лео Зауэр забил свой первый гол за национальную команду. Поздравляем! Люксембург, Исландия 0-3. Исландия впервые выиграла в этом розыгрыше. Причем сделала это в гостях в сухую. Сан-Марино, тем не менее, разгром второй матч подряд, но не такой, как против финнов 0-7, 0-3 против Албании. Финляндия, Беларусь по нулям. Молдова, Фарерские острова тоже ничья 1-1. Ну и Болгария, Эстония тоже по нулям. Сегодня матчей Лиги нации нет. Следующий тур начнется 1 октября. Это уже совсем скоро, завтра. Турнирная таблица после одной песни в нашем эфире.

У нас еще остается Формула-1 и немного в футболе турнирная таблица после очередного тура. Франция после двух игр лидирует в своей группе. Лига А, первая группа, 6 очков. Бельгия, Италия по 3, Турция 0. В группе второй лидирует Греция. Сербия без очков. В группе третьей Испания. 6 очков. Англия, Хорватия по 3 очка. Чехия без очков. Четвертая группа здесь. Португалия 6 очков. Норвегия, Дания по 3 очка. Уэльс без очков. Лига Б. Здесь лидирует в первой группе Швейцария 6 очков. В группе второй Северная Ирландия и Украина по 4 очка. Венгрия, Грузия по 1. В третьей группе Австрия 6 очков. В группе четвертой Швеция 6 очков. Босния и Герцеговина 4 очка. Румыния без очков. Польша 1 очко. Лига С. Албания лидирует 6 очков. Финляндия 4 очка. Это группа 1. Без очков, понятное дело, Сан-Марино. Как и... Все, кстати, в Лиге С больше нет команд, которые без очков, только Сан-Марино. Даже у Молдовы, Болгарии есть по одному очку, у Латвии одно очко, у Кипра одно очко. В нашей группе еще есть Армения, 3 очка, и Черногория 6 очков. Словакия лидирует в группе 3, в группе 4 играет Эстония, у них 2 очка, перед ними Люксембург и Исландия, 3-4 очка соответственно. И последняя лига, Лига Д. Тут лидирует Мальта, 3 очка, и Гибралтар, Андора по 1 очку. Литва в группе 2, 4 очка, Азербайджан 1 очко и Лихтенштейн без.

0: Латвии час дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: улет в начале нового часа. Хит за хитом отвечает Кэти Перри. А еще сегодня 30 сентября, последний день сентября этого года. Праздник, который звучит так, будто пора собирать чемодан и срочно куда-нибудь улетать. Но нет, день улета совсем про другое. Сегодня день улета. В жаргонном словаре слово «улет» означает состояние радости. Какая радостная Кэти Перри, да, у нас? Душевного подъема, настоящего блаженства, иногда даже без какой-то особой причины. И не надо думать, что это признак дурачины. Сегодня предлагается именно такое состояние себе устроить, улетное. Пусть сегодня у каждого будет свой маленький улет, как у Кэти Перри в начале нового часа в «Хит за хитом». Но без турбулентности и желательно, конечно же, без похмелья этот устроить улет сегодня. Потому что впереди все-таки еще половина рабочей недели.
1: «Хит за хитом»
2: на Топ-радио. Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом
1: Сергей Литвинов.
0: Еще один претендент на ШТОП 20. Я практически не сомневаюсь, что он пройдет в топ с первой попытки. Кимо Саундс. Райслоу. Мы на прошлой неделе решали, отправить его в претенденты или нет. Практически 100%. Набрал этот трек и прошел претенденты. Теперь осталось дождаться пятницы с 7 до 8 и узнать, пойдет в топ-20 или нет.

Это David Guetta, After You, трек, который был в нашем чарте и доходил до первой позиции в этом году. Француза мы очень часто поддерживаем в нашем эфире. Давайте поддержим еще наших соседей, например, Эстонию. Послушаем песню, достаточно популярную, но далеко не новую. Lights Go Down. Когда гаснут огни. Это Син Коул из Эстонии, диджей и продюсер. Настоящее его имя Рене Пайс. Он получил известность благодаря работе с материалом Avicii. Вместе с ним вокалистка Дакота. Но тут вот указано, что это не русскоязычная певица, которая к нам приезжала в гости в этом году, а британская певица и автор песен. Что нам предлагает эстонец? Трек, который буквально можно перевести, когда гаснут огни, и смысл здесь очень клубный. Вокруг темно, музыка становится только громче, и человек теряет себя в звуке и перестает думать обо всем остальном. Он только думает о том, что надо отдыхать, танцевать, наслаждаться классной музыкой.

0: конец стабильности у этого трека в нашем топе. Штормит его. Все начиналось на 14 месте. Потом взлет на 7-е. С 7-го места на 12-е. С 12-го места новая вершина взята. 4-е место на 4-й неделе. Что принесет 5-я неделя Swedish House Mafia Happiness So Set? Решайте уже вы, и в том числе через телеграм-канал, то пройдет только хорошие новости. Уже с сегодняшнего дня по пятницу открыто голосование. Присоединяйтесь, объединяйтесь.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Голосуйте, слушайте свой выбор. Что было 3 года назад в нашем хит-параде на 4-м месте? Вверх на 2 позиции, 9 недель в топе. Роберт Кристиан и The Day Before.

0: версии самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем преимущественно облачная погода, однако в течение дня на большей части территории страны будет выглядывать солнце. Ветер слабый и безветрие. Существенных осадков сегодня не ожидается. Температура воздуха по Земгала, Латгала и Курзама 17-18, 16-17 Бидзема. В Риге сентябрь завершится преимущественно облачной погодой с прояснениями без существенных осадков, ветер слабый. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии плюс 18. Завтра в четверг на большей части территории Латвии будет светить солнце без осадков.

0: прогресс от 17 на востоке до 23-24 на западе Латвии. В Риге около 20 тепла.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Разбираться будем сегодня, почему у подержанных машин, которые приехали из Японии или там передвигаются, одометр показывает смешные цифры. И президент Латвии провозгласил поправки, которые предусматривают снижение акцизного налога на дизельное топливо и бензин. Давайте разберемся, что в этом... В итоге получим мы, простые потребители, налогоплательщики. Это все в этом часе.

0: Ну а прямо сейчас мы с вами будем гостить в Японии. В Японии, я сказал, Митя Фомин, хватит уже. «Огни большого города», кстати, снимались на Кубе. Интересный клип получился. Очень часто он любит передвигаться по миру и снимать клипы именно за границей. Митя Фомин, большое спасибо тебе за эфирное время. Далее новости.
1: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И «Автоклуб».
0: Сегодня разберемся, почему у подержанных машин, которые передвигаются в Японии, одометр показывает смешные цифры. И еще раз, речь пойдет только о тех автомобилях, которые находятся и передвигаются именно по Японии. И речь не про единичные случаи. Даже совсем не новые экземпляры нередко могут похвастаться минимальным пробегом. И причин тому несколько, вполне объективных. Япония – государство островное, и площадь у него сравнительно небольшая. Отсюда и короткие расстояния между городами. По сути, даже регулярные поездки на работу редко вытягивают более 10-20 километров. Общественный транспорт в Японии тоже на высоте. Поезда, метро, автобусы ходят как часы. Так что личная машина у многих японцев простаивает всю неделю и выезжает разве что по выходным. Каждые 2 года владельцу приходится проходить техосмотр. Процедура там дорогая и очень подробная. И не секрет, что чем старше автомобиль, тем больше денег уходит на его содержание. И японцы это тоже прекрасно знают. А в этом плане японцы очень не любят безрассудно тратить свои деньги. Вот почему они предпочитают расставаться с машиной через 3-5 лет. Пока пробег еще маленький, и она не начала жрать их бюджет. В семье нередко находятся сразу 2 или даже 3 машины. Одна считается основной, а остальные те самые компактные кей-кары, которые служат для ежедневных поездок до ближайшей станции. Зато пробег основного автомобиля почти не растет.
1: Автоклуб Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автономы.

Ну и, как обещал, прямо сейчас мы поговорим о важном, о том, что беспокоит, ну, на самом-то деле, каждого водителя. Навряд ли кто-то на дровах ездит. Есть хорошие новости для тех, кто регулярно заезжает на заправку. С 1 октября в Латвии все-таки снижается акциз на бензин и дизель. Решение принято на фоне рекордного роста цен на топливо. К этому мы придем еще. Акциз на дизельное топливо снизится сразу на почти 17%. Это минимальный уровень, который сейчас разрешает законодательство Евросоюза. Поэтому дальше трясти государство не получится. Одновременно впервые снижается и акциз на обычный неэтилированный бензин на почти тоже 12%. Но есть важный момент. Это не означает, что завтра уже сразу бензин и дизель на заправках автоматически подешевеют на такую же величину, на которую цену влияет. Дело в том, что на это все влияет и стоимость нефти, оптовые цены, доставка, другие расходы. Поэтому одно дело сделано, осталось дождаться, когда произойдет второе. Снизится, реально снизится цены.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Vēlēt? Ies?
2: Iesies.
1: Skaidrs, ka ies.
3: Vēlēt? Ies!
4: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
5: pirmais solis jāspēr mums.
1: Man? Tev?
5: Mums katram pašam.
4: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
1: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
5: Analizēsim?
4: Pētīsim.
1: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
3: Vēlēt? Ies!
6: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
7: Tev nav laika гайдить брейнумс. Самозини менеш максаюмс ар самозини ЛВ. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
10: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
11: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Грабли для уборки листьев XL 16,99. Комплект беспроводных инструментов Skill 149 евро. Вереск 17 сантиметров. Всего 99 центов. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
12: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

0: Латвии 2 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

Лалабай в начале нового часа, хит за хитом. Привет из Австралии. Он бы мог бы подружиться, мне кажется, с Чиминой из Южной Кореи. Сегодня 30 сентября, праздник для тех, у кого в плейлисте корейский язык звучит совершенно нормально, а слово кей-поп давно не требует никаких объяснений. Дело в том, что сегодня день кей-поперов. Кей-поп — это музыкальный жанр из Южной Кореи, который собрал в себе элементы электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного R&B. Но сегодня кей-поп — это уже гораздо больше, чем просто музыка. Это огромная мировая субкультура, клипы, хореография, мода, фан-сообщество, артисты, за которыми следят миллионы людей по всему миру. Давайте сейчас послушаем песню, которая ровно год назад разрывала наш топ и удерживала лидерство неделями.

0: Хитом.
1: Сергеем Литвиновым.
0: Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.

Шикарная ла-ла-ла, они уже доказали всему миру то, что они умеют, могут сочинять, исполнять, выпускать классные песни. А вот Данте, «Зачем тебя любить»? Это достаточно еще свежий новый артист-музыкант, которому еще предстоит доказать свою способность быть всегда на высоком уровне. Послушаем песню от этого певца, автора песен, который работает на стыке поп-музыки и современной R&B-сцены. Песня «Зачем тебя любить?» — эмоциональная песня о сложных отношениях, где чувства остаются, даже когда разум уже понимает, что все далеко не идеально.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом. Сделай себе припати.
2: Топ Радио. The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов Топ Радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: конкурс на топ-радио прямо сейчас. Подарю 2 билета на день рождения Ларука 2 октября. Уже совсем скоро тому, кто первый и правильно напишет на WhatsApp 25037. Лучшая позиция трека, который мы слушаем, Careful в нашем топе. Варианты с 11 места по первое. Тот, кто первый пришлет верный вариант, получает 2 пригласительных вот на это мероприятие музыкальное.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп. Рига стайл.
2: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22:00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения.

Летели варианты. 4, 5, 6, 2, 3. Все это неверно. 8 неверно. Вспоминаем то, что у нас было 2 года назад. Дэвид Гетта на этом 11 месте.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: есть у нас победитель, которому звучат вот эти аплодисменты. 208. Ваш номер телефона заканчивается на эти цифры. Совсем скоро я вам отправлю два пригласительных на мероприятие La Roca. 26, по-моему, лет, да, уже? Вся вечность. Очередной день рождения, и сомневаюсь, что вот эта песня I'm Blue the Buddy the Buddy от Eiffel 65 и Габри Понте сыграет в тот вечер праздничный. Поэтому пользуюсь моментом и играю вам то, что было популярно, когда мы ходили в La Roca. Только один правильный вариант, и что самое интересное, достаточно было зайти на наш сайт topradio.lv, раздел ТОП-20, и посмотреть на DOD, Careful. Там в графе новинка. То есть, соответственно, эта песня была только одну неделю в нашем топе, и это 11 место. Пока это лучшая позиция, потому что песня только появилась. Ну и, наверное, радиослушатель так и сделал. Зашел, посмотрел, написал, выиграл.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, однако в течение дня на большей части территории страны будет выглядывать солнце. Ветер слабый и безветрие. Существенных осадков сегодня не ожидается. Температура воздуха по Земгала, Латгала и Курзама 17-18, 16-17 в Бидзема. В Риге сентябрь завершится преимущественно облачной погодой с прояснениями, без существенных осадков, ветер слабый. Максимальная температура воздуха сегодня в столице Латвии плюс 18. Завтра в четверг на большей части территории Латвии будет светить солнце, без осадков, воздух прогреется от 17 на востоке до 23-24 на западе Латвии. В Риге около 20 тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в конкурсе. Сегодня этот конкурс продолжится у моих коллег, и завтра вновь хит за хитом. Поздравляю нашего победителя, и совсем скоро поговорим про самый счастливый город для путешествий. И это не Париж, и в эту десятку лучшую вошел город из страны, которая рядом с нами.

Лидер нашего хит-парада Филатов и Кара среди счастливых людей назван самый счастливый город для путешествий. Первое место в новом рейтинге занимает Лиссабон. Рейтинг составили для 47 городов. Авторы оценивали 5 факторов, которые могут влиять на самочувствие туристов. Количество солнечного света, качество условий для сна, здоровое питание, зеленые зоны и возможность много гулять пешком. Лиссабон оказался первым. Благодаря сочетанию всех этих факторов в городе много ресторанов со здоровой кухней. Почти 49 квадратных метров зеленых зон приходится на одного жителя. Много солнца, плюс рядом находится пляж. Даже не один. Вторым оказывается Хельсинки, третьим Орландо, четвертое место занимают Афины, пятерку замкнули, Эдинбург замыкает пятерку. Дальше в десятке я вижу Мадрид, Вена, Будапешт, Осло и, внимание, Вильнюс на 10-м месте. При этом авторы подчеркивают, это не рейтинг того, где туристы действительно счастливее всех. Города сравнивали исключительно по 5 выбранным критериям, о которых я рассказал выше, которые связывают с хорошим самочувствием во время путешествия. А мы будем путешествовать без трат денежных, без визы здесь. Волнам топ-радиус музы.

раз все хорошо закончилось, то можно и об этом рассказать вам. Необычный инцидент произошел сегодня утром на борту самолета FlyDubai, который выполнял рейс из Дубая в Тель-Авив. Во время полета экипаж сначала

передал сообщение, аварийный сигнал 7700. Через несколько минут был другой уже код 7500, который используется при возможном угоне воздушного судна или незаконном вмешательстве. Однако самолет изменил маршрут и все-таки благополучно приземлился. Все пассажиры находятся в безопасности. Ну и позже появилась информация, что причиной тревоги могла стать физическая стычка между пилотами. По словам одной из пассажирок, в салоне слышали крики. Известно, что после посадки двух пилотов вывели из самолета. Что они там в воздухе не поделили? Опасно, опасно. Далее я, наш музыкальный авиалайнер, передаю линии Исаевой на следующие два часа полета вместе с вами. Я думаю, что она за штурвалом справится очень хорошо. И в помощь еще одни австралийские суперзвезды Savage Garden, To The Moon and Back. До встречи завтра в четверг. И за хитом берегите себя. Пока!

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

чьи-то вещи тут у нас на пороге, а? Чемоданы какие-то собраны, коробочки, курточка. Кто это тут у нас собрался уходить, а? О, так это же сентябрь! Ну вот, он уже на низком старте, все упаковал, ключи практически положил на тумбочку и готовится тихонечко уйти от нас на целый год. Ну что ж, держать мы его не будем, тем более там за дверью. Я уже видела на личной клетке октябрь переминается с ноги на ногу. И такой, ну что вы там, долго еще моя очередь вообще-то наступает? Ну, ладненько, сентябрь. Осталась еще одна полноценная смена у тебя, 30-е сегодня, так что дверь пока что не закрываем. Пусть красиво доработает свой последний денек, а мы ему в этом поможем своей дневной сменой. С вами Лина Исаева, впереди 2 часа вместе. Это ТОП Радио, и только хорошая музыка. И мы никуда не торопим жизнь, мы наслаждаемся каждым ее моментом, не засыпаем.

послушаю скоро после рекламы. А вот это Jonas Blue. И трек называется Girl 2.0. А где Girl 1.0? Вопрос.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Гладильная доска 49,99. Акустическая панель 16,99. Виниловое покрытие для

11. Все дело в том, что на британской ферме собрали гигантскую мозаику. Портрет некого натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенбора. И весь этот огромный овощной пазл выложили примерно из 11 тысяч тыкв и кабачков. Получилось больше 218 квадратных метров и заодно новый мировой рекорд. Причем никаких красок специально не использовали. Все оттенки лица, тени и детали получились исключительно благодаря разным сортам и естественным цветам овощей. Над портретом работало 18 человек, у них ушло на это около 5 часов, а посвящен он столетию этого самого Дэвида Аттенбора. И вообще, раз уж мы заговорили о кабачках, мне кажется, что осенью существует очень простой тест, который позволяет понять, насколько ты одинок в этой жизни, одинок ли вообще, потому что если к концу сентября вам так никто ни разу и не сказал: слушай, возьми кабачок, пожалуйста, у нас их уже девать некуда. Ой-ой-ой, друзья, это повод задуматься, потому что настоящая осенняя близость — это когда с тобой готовы разделить лишний кабачок.

0: Алло, Дэви.
1: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов.

Если бы вы искали работу, вы бы что делали? Ну, наверняка бы рассылали свои резюме в виде PDF на разные, по разным объявлениям. А вот одна девушка решила сделать ход конем, точнее, ход тортом. Она увидела вакансию SMS-специалиста в магазине одежды и решила, что обычным PDF среди сотен кандидатов уже никого не удивишь. И поэтому она напечатала свое резюме прямо на торте и отправила его потенциальному работодателю. Компания сняла все это на видео, выложила в свои соцсети, и ролик набрал несколько миллионов просмотров. И вот здесь прекрасно все. Человек еще даже не получил работу в СММ, а уже создал для бренда вирусный контент на миллионы просмотров. И казалось бы, ну, собеседование можно заканчивать, несите подписывать договор. Но нет, вы представляете, ее не взяли, и компания продолжила поиски. И вот тут меня тревожит только один вопрос. Ребят, а вы точно ищете СММщика? Потому что тех, кто не оценил, ну, такое резюме и его подачу, хочется слегка приложить лицом к этому тортику. Просто чтобы они поглубже погрузились в кандидатуру, знаете ли, да?

0: тепла. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

А это я все к чему? К тому, что у нас билеты на день рождения Ларока еще остались, а значит, и сегодня снова будем их разыгрывать. Но сегодня никаких вопросов на знание истории, никаких правильных или неправильных версий. Сегодня я буду проверять вашу реакцию и фантазию. Правила будут такими. Вы дозваниваетесь ко мне в студию, еще пока не надо звонить, чуть позже дам сигнал. И мы начинаем по очереди без остановки накидывать ассоциации с Ларокой. Я вам слово, вы мне слово, я вам слово, вы мне слово. Все, что приходит в голову, любые ваши ассоциации, ну, конечно, чтобы они были объективно, да, подходящими под короля, о чем мы говорим, про Лароку, точнее, королеву. И главное, самое главное, никаких пауз, друзья. Как только вы замедлите, я сразу начну обратный отсчет от 5, да, и скину вас со скалы эфира и дам возможность поиграть другому, если такое вдруг случится. Так что мысленно собирайте свою Лароку в ассоциациях, совсем скоро дам сигнал, звоните, посмотрим, кто из нас первый зависнет. А пока что продолжаем с музыкой Анны Асти. На эфире Топ Радио.

0: Фатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: iPhone 11 Pro.

0: Антоха.
1: В эту пятницу.
0: Только на одну ночь. Легенда возвращается.
2: Enjoy. Давайте-ка насладимся розыгрышем двух билетов, которые у меня уже лежат на готове. И все, что тебе нужно сделать, позвонить сейчас ко мне в эфир на номер 250037. Если вдруг правила не слышал, расскажу. Ничего страшного, повторю. Давайте сделаем веселеньким последующие 5 минут эфира. Алло, привет.
3: Здравствуйте, Дина.
2: Здравствуйте, как вас зовут? Тебя. Давай сразу так, по-небратски. Как дела? Как тебя зовут? Ты куда-то пропал.
3: Здравствуйте, меня зовут Женя. Я звонил тут недавно, но у меня не получилось выиграть.
2: О, Женя, ну класс. Класс то, что не сдаешься. Слышал ли ты, какие сегодня правила?
3: Ну, да, слышал, что ассоциации с клубом.
2: Совершенно верно.
3: Ассоциации на самом деле очень много, потому что очень любим это.
2: Это хорошо, сейчас ты мне все их выдашь. Правила такие. Будем с тобой по очереди называть. Нельзя тормозить. Как только будет пауза, я начну обратный отчет. И если за 5 секунд не сориентируешься, а лучше за 3, то все, опять придется уступать место кому-то другому поиграть. Второе правило. Повторять уже названные слова нельзя будет. Да? Если повторишься, тоже игра будет окончена. Но и я тоже играю, так что за мной тоже следи. Если вдруг я что-то нечаянно повторю, ты мне выиграешь, а я тебе проиграю. И, конечно, главное, чтобы эти ассоциации были действительно связаны с ночной жизнью, с клубной, а еще лучше, если они будут связаны непосредственно с Ларокой. Ну что, ты готов? Играем, кстати, до 15 ассоциаций, да, по очереди?
3: Да.
2: Что с меня 15,
3: да.
2: Что с тебя 15. Ну что,
3: хорошо.
2: Готов побороться?
3: Готов.
2: Ну давай, я начинаю. Танцпол.
3: Музыка.
2: Нулевые.
3: Диджей.
2: Ночь.
3: Вид.
2: Дискотека.
3: Вечеринка.
2: Каблуки.
3: Ритм.
2: Фейс-контроль.
3: Неон.
2: Коктейль.
3: Свет.
2: Знакомство.
3: Вспышки.
2: Дым.
3: Адреналин.
2: Фотки.
3: Праздник.
2: Выходные.
3: Колонка.
2: After party.
3: Трек.
2: Молодость.
3: Экстравагантность.
2: Легенда.
3: Энергия.
2: Все, мне кажется, мы это сделали. Если честно, я сбилась со счета, но мне кажется, что мы назвали по 15. Если
3: я думаю, мы назвали даже больше.
2: Если кто считал, скажите, сколько мы там назвали. Словите нас, если вдруг мы не достигнем. Мне кажется, мы точно назвали, сколько потребовалось, и точно создали, воссоздали вот эту вот атмосферу Лароки, в которую мы все окунемся в ближайшую пятницу. И ты, Женя, тоже. Молодец, я рада, что ты все-таки взял матч-реванш. С кем пойдешь?
3: Да, спасибо, я очень рад. И можно передать привет?
2: Конечно, передавай.
3: Хочу передать привет своей супруге Наталье. Она сейчас у стилиста, и я думаю, что она слушает радио, и она переживает тоже вместе со мной. И

0: Мы пойдем в пятницу, мы будем тусить. Натали, все.
1: Натали, тебе больше не надо, тебе больше не надо переживать. Все, готовься к тусовке.
0: Да, спасибо. Все, вам тоже хорошего вечера, хороших ближайших выходных. Я думаю, что вы тоже там будете тусить. Может быть, мы даже там вас где-то увидим.
1: Все возможно,
0: да. Спасибо вам еще раз. Спасибо
1: тебе, Женя. Отличного дня. Ну вот, друзья, и вы тоже используйте свой шанс в следующих наших эфирах. И сегодня, и завтра разыгрываем, конечно. Так что продолжаем с очень-очень в духе того времени треком. Ну, и пишите мне, что вы по поводу него думаете. Дальше «Малинки» от дискотеки «Аварии» и «Жанночки Фриске».

борешься, борешься и не знаешь, на что напоришься. В данном случае речь пойдет про новость, которая прилетела к нам из США, потому что там угнали два грузовика с логотипом NVIDIA. Я думаю, что не надо пояснять, что это за фирма. Ладно, поясню. Это гигант, который производит видеокарты, чипы, все, что там нужно для искусственного интеллекта. В общем, очень-очень ценный материал в наши дни. И вот эти воры увидели эти грузовики и подумали, ну все, сейчас мы их угоним, пенсия нам обеспечена. Но что-то пошло не по их бизнес-плану. Пропажу заметили случайно. Топ-менеджеру компании сообщили, что грузовики видели в Ньюарке, хотя по документам они вообще должны были находиться в другом месте. В итоге подключилась полиция, машины нашли брошенными, прицепы скрытыми, а внутри каждого 9 тонн песка. Как тебе такое, вор? И нет, NVIDIA пока что не перешла на производство стройматериалов. Просто они сейчас тестируют системы автономного вождения для грузовиков, а песок используют просто как балласт, чтобы имитировать реальную загрузку. То есть люди увидели логотип, пошли на угон двух фур, вскрыли их и стали счастливыми обладателями большой песочницы. Получается, что так. Глава NVIDIA недавно говорил, что искусственный интеллект приведет нас в эру низкого IQ. Ну что ж, похоже, искусственный интеллект в этом уже преуспел. Ну или воры справились самостоятельно.

0: столице сейчас плюс 18. Сухая погода сохранится до конца этого дня. Ветер переменных направлений до 3 метров в секунду.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: после рекламы, и я тоже буду с вами после рекламы. Оставайтесь здесь.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
3: Финальная сезонная распродажа в магазинах

0: неизнямыми. Луминор.
1: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

этот трек прям звучит как идеальная композиция для финальных титров. Я их и запускаю, финальные титры нашей сегодняшней дневной смены. С вами была Лина Исаева и буду уже завтра, но уже в

маленькая пятница, вот. Мистер Белт Везел только что прозвучал с треком «Допамин», чтобы еще больше дофамина было. Что-то новенькое, давайте новиночку сразу. Callum Scott, Glockenbach и Colleen. 2:05:37.

недавно я календарь перевернул, и все. В сентябре уже ни дня не осталось, только сегодняшний вечер. Поэтому мы обязательно подведем итоги первого осеннего месяца, как они у вас прошли. Также подведем итоги, что у нас на дорогах творится этим вечером. И вообще, как в целом этот день прошел, потому что уже середина рабочей недели. Все ваши сообщения 25037 на WhatsApp. Сразу напомню, весь вечерний драйв надо слушать внимательно. Почему? Вы знаете. А кто не знает, я обязательно позже напомню. С вами я, 2 часа, Артем Демьяненко. Поехали! Поехали!

топ-пьедестала. Четвертое место. Посмотрим, что будет на этой неделе. Топ-радио.лв, раздел топ-20. Заходи, голосуй, поддержи своих любимчиков. Про зеленые глаза послушаем и Люсю Чебосину. WhatsApp 2 5 0 3 7.

0: погоде на этот вечер.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: В радиопогоде этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода с прояснениями, незначительные осадки на территории Курзума и в центральной части страны слабый западный ветер. Температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 13 до 16 градусов, в Латгале 14-16, в Земгловидзуме, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером составит от 13 местами до 15 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex – движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.

0: jūs vienmēr līdzi.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

добрый вечер. Хочу поздравить свою жену Наталью с днем рождения, пожелать здоровья, успеха и чтобы все ее желания исполнялись. Любящий муж Каспар, любимый сын Рейнис, спасибо, мы присоединяемся к поздравлениям. WhatsApp 25037. Привет, поздравления, дорожная информация. Также сегодня последний день сентября, подводим итоги. Что запомнилось, что хорошего успели сделать.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Золотуде от Грамсдас до Ростокас, также Густвас до Мглагатвы, от Ерицу до Бривибас на Венибас Гатвы, от Ирбанас до Улманя Гатвы пробка, также на Красту от Курвиша до железнодорожного моста движение затруднено, Густвас до Мглагатвы, от Гавес до Бривибас и на Улманя Гатвы, от Лепес до Вациеш пробка. Телефон для дорожной информации 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

второй вечерний драйв продолжается. Слушаем, кстати, внимательно, да. Первый, кто напишет, когда услышит, что какой-то трек повторился, и напишет правильно. Два билета в Ла Року, но это все в следующем часе. WhatsApp

чем вам запомнился сентябрь? Он заканчивается сегодня, последний день, поэтому подводим итоги. WhatsApp 25037, также дорожная информация вечерами актуальна. Ну и привет и поздравления, как обычно. Едем дальше вместе с Федуком и

Домовой в сентябре наконец-то закончил ремонт ванны. Начинал еще весной. Ну, мне кажется, лето автоматом выпадает. Только летом делать ремонт. Не, ну закончили, это хорошо. Теперь думаю, что в октябре можно спокойно пожить и ничего не чинить. А кто сейчас в процессе?

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация, пробки в Риге на Слокас от Каунсима до Хаманя, также на Таллинас от Бривас до Мера, улица Малиенас от Велдрес до Юглас и на Даугав Гривас от Ранца Дамбис до Дурбас. Движение затруднено, телефон для дорожной информации 2 5 0 37.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

сегодня было посложнее, да, потому что этот трек играл в половине прошлого часа, да. Антон первый написал, это Мика Брюлякс. Два билета на Ларокко ваши. Каждый день слушаем внимательно вечерний драйв. Кто первый напишет, какой трек повторился дважды, да, повторился за вечерний драйв. Два билета в Ларокко ваши уже 2 октября. Тусовка в Ларокке, день рождения, 26 лет. 2:05:37, есть еще время написать. Подводим итоги сентября. Последний его день сегодня пролетел практически незаметно. Продолжаем с музыкой Will Amex, Mary M. Lika Lika Style.

0: надежно в любую погоду.
1: Топ радио погоде завтра в Латвии. Преимущественно пасмурная погода. Во второй половине дня более ясная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Юго-восточный ветер, слабый, температура воздуха. Завтра днем на территории Курзума от 17 на Курзумском побережье, а местами по Курзуму даже до 21

0: 17-19, в Земгла, Витима, а также в центральной части Латвии. Температура воздуха завтра днем от 17, местами до 19 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: miles away. Top Radio.
1: All time favorites.

темы. Я запрещу тебя молчать, я разобью твои стены. Я не